0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

Этот день начался с тобой, за окном проливной, а мы под брендом думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Правило три, важных слова одна, что я оставлена.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.
2: Реклама.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: идеальный выходной на Радио Брест.
1: Да, друзья, ни для кого не секрет, что атрибутами любого суверенного государства являются государственный флаг, гимн и герб. В нашем случае каждое второе воскресенье мая эти символы обретают статус праздничных. Сегодня на календаре 10 мая, значит, в нашей стране и нашей синёк, и каждый житель, гражданин Республики Беларусь отмечает День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. До 2023 года в нашей стране название праздника звучало так: День государственного герба Республики Беларусь и государственного флага Республики Беларусь. Вот так, по моему, скорее всего, скромному мнению, новое название все-таки позволяет отдать дань уважению всем трем государственным символам Беларуси. Да, о том, на каких площадках пройдут традиционного рода мероприятия, я расскажу уже совсем скоро, но пока с праздником, друзья, с Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505. Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику «Хайер». Например, индукционная варочная панель «Хайер» с объединением зон нагрева и функцией «Буст» со скидкой 340 рублей за 899 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
10: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Слухай наших.

Итак, будет не лишним сказать, друзья, что в связи, в общем-то, с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню государственных герба, государственного флага и государственного гимна Республики Беларусь, сегодня до 12 часов в Бресте будет временно ограничено движение транспортных средств. Действительно, в связи с проведением масштабных праздников до 12.00 по улице Ленина на участке дороги от улицы Микашевича до улицы Гоголя, так что общественный транспорт будет следовать в объезд по прилагаемым схемам, которым вы можете ознакомиться в сети интернет. Ну и, конечно же, учитывая данную информацию, друзья мои, при построении своих маршрутов будьте предельно внимательны и аккуратны. Благо, у нас есть прекрасные, замечательные люди, которые находятся с нами, скажем так, 24/7, это по моему скромному мнению. Я все-таки думаю, что в скором времени мы узнаем всю информацию на дорогах нашего прекрасного города Бреста и Брестской области в целом. Но пока, друзья мои, рассказывайте, как вы провели великий праздник. Великий день Победы 9 мая. Я уверен, что у вас огромное количество историй, прекрасных событий, которые до сих пор греют вашу душу. В общем-то, передавать привет с праздниками сейчас актуально как никогда, поэтому затрагивая вчерашний и идя по стопам сегодняшнего большого праздника, пишите нам, студийный вайбер, к вашим услугам. Плюс 375-33-39-920-11. Делитесь ощущениями дня сегодняшнего. Я напомню, что это день воскресный, у нас официальный выходной. Конечно же, хотелось бы узнать, какие планы на сегодня у наших прекрасных друзей, наших замечательных радиослушателей, кто находится вместе с нами здесь и сейчас в прямом эфире. Так что оставляйте свои комментарии. Но я с огромным удовольствием, конечно же, готов поделиться следующим сообщением от Ольги. Оленька, доброе утро и вам в том числе. А между прочим, в Китае сегодня День Матери. Но не только в Китае, хочу вам сказать, что международный праздник, который охватывает абсолютно каждую точку земного шара, так что поздравьте своих драгоценных, замечательных мам с таким великим праздником, как День Матери. Они и отдельной строкой нашей прекрасной и нашей драгоценной будем рассказывать на протяжении всего нашего эфира, ну и, конечно же, охватывая огромнейшее количество событий не только всемирного масштаба, конечно же, нашего прекрасного белорусского праздника. День государственного флага, государственного гимна и государственного герба Республики Беларусь, друзья. Будем действительно вспоминать какие-то личные истории, связанные с атрибутикой. Будем вспоминать школьный год. Действительно, школьный год чудесный. И, в принципе, делиться событиями дня сегодняшнего. Пишите, напоминаю, номер +375 код 33 39 90 11. Ждем.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 тепла. В Барановичах сегодня плюс 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: полисе на priorbank.by.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imclive Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclive. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: Идеальный выходной на Радио Брест.
1: Праздник Победы продолжает идти по планете семимильными шагами, охватывая ближайшие выходные дни, к которым относится и день сегодняшний, я напомню, 10 мая на календаре. И помимо отголосков Великой Победы, миру нужно одновременно поздравить дорогих мам, поднять государственный флаг, убрать комнату, а также не забыть пробежать марафон. Но, коль мы заявили о празднике с таким нежным, драгоценным и любимым лицом, то позвольте мне от лица нашей команды Радио Брест и всех наших любимых радиослушателей поздравить всех мам с этим замечательным праздником. Понятное дело, что в нашей стране данный праздник отмечается 14 октября, но это только подогревает интерес к данному событию, потому что каждый человек на каждой планете Земля относит себя к статусу мамы. Это правда. И мы, безусловно, тоже относим наших дорогих мам. Поэтому сегодня праздник, международный праздник у тех женщин, у которых нет выходных, нету отпуска, нет передышки от своей основной работы, работы мамы. Поэтому, дорогие, позвольте от всего сердца поздравить вас с этим теплым праздником, Международным днем матери. Вы все заслуживаете всего самого наилучшего, и пусть ваши дети будут вашей гордостью, радостью и самой большой любовью в этом мире. С праздником! Ну а мы-то знаем, что никакие открытки и букеты не заменят главного, простого общения. Позвоните маме, не забудьте это сделать. Ну а если она находится рядом, просто обнимите. Заменить все это также можно посредством студийного вайбера, номер который я с большим удовольствием напомню, +375 код 333 99 20 11. Оставляйте поздравления, поздравляйте своих мам с международным праздником. Напомню, что в нашей стране, в Беларуси, он отмечается 14 октября, но сегодняшний день — это прекрасный повод просто быть чуточку рядом. Ну и напомню, 11.43 — это самое точное в стране, вы на волнах Радио Брест, Влад Романенко меня зовут, ну а далее все только самое свежее, актуальное и музыкально проверенное временем. Продолжаем.
0: Знаем наших.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио Брест.

0: идеальный выходной на Радио Брест.
1: Ну а чтобы, друзья, не падать, а точнее не попадать в ситуацию, по которой вы, ну, не можете как-то контролировать свои действия и движения внутри транспортных средств, вашего, собственно, транспортного аппарата, да, в целом необходимо быть чуточку внимательнее, ознакомиться с информацией в интернетах хоть ваших, да, но вот если уже не так, то, конечно же, быть осведомленными нами, поскольку до 12 часов дня, я напоминаю, по улице Ленина на участке дороги от улицы Мицкевича до улицы Гоголя в связи с проведением массовых мероприятий в нашем городе было введено временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин, что очень важно. Общественный транспорт, конечно же, будет следовать по объезду, но раз уж вы решили сегодня наверняка быть налегке, проверяйте данную информацию на официальном сайте Брест-Облавтотранса, она обязательно там есть. И учитывая, конечно, данную информацию при построении своего движения, будьте спокойны. Будьте спокойны, поскольку мы здесь, мы рядышком, мы советуем, мы поддерживаем, ну и, конечно же, как всегда, готовы приготовить много всего интересного и полезного на следующий час в рамках идеального выходного на волнах Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня в нашей стране празднуют День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Этот праздник установлен указом президента Беларуси номер 157 от 26 марта 1998 года и отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. Последние изменения в изображении государственного герба Республики Беларусь были утверждены в январе 2021 года. В нем отражены основные национальные и духовные ценности беларусов – гражданское единство, трудолюбие и миролюбивость. Красный цвет флага символизирует силу, мужество и благородство, зеленый – надежду, здоровье, молодость, трудолюбие, созидание, природную гармонию, белый – чистоту, непорочность, примирение, мудрость, знание. Текст государственного гимна прославляет желание белорусского народа жить в мире, его трудолюбие, готовность защищать родную землю. Шествие с самым большим флагом Беларуси прошло сегодня от стелы «Минской город-герой» к площади государственного флага через коридор общественников с флагами. Они пронесли полотно длиной более 500 метров и 9 метров шириной. Организатором шествия является штаб патриотических сил. Флаг по проспекту Победителей несли известные деятели культуры, спорта, средств массовой информации – около 800 человек. В этом году впервые аналогичные мероприятия проходят во всех областных центрах. В Бресте торжественное мероприятие, посвященное Дню государственного герба, флага и гимна Республики Беларусь, прошло сегодня на площади Ленина. В праздничном мероприятии приняли участие руководство области и города, депутатский корпус, представители силового блока, трудовые коллективы предприятий, ветераны, молодежь и гости Бреста.
0: Новости.
1: Госавтоинспекция Брещины в эти дни переведена на усиленный режим работы. Инспекторы ДПС следят за порядком в местах проведения массовых мероприятий, особое внимание уделяют выявлению нетрезвых водителей и тех, кто сел за руль без прав. В рейдах задействованы экипажи спецподразделения «Стрела». В связи с ограничениями движения и в местах проведения праздничных мероприятий водителей просят заранее планировать маршруты, обращать внимание на временные дорожные знаки и выполнять указания. Указания регулировщиков. Сегодня в 20 часов на стадионе спорткомплекса «Брестский» состоится матч по футболу между командами «Динамо Брест» и «Динамо Минск». В связи с проведением спортивного мероприятия напротив спорткомплекса по улице Гоголя и улице Коммунистической с 17 часов до окончания футбольного матча будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов. С 18.30 до окончания матча будет ограничено движение по улице Коммунистической на участке от Воровского до Гоголя – по нечетной стороне улицы Гоголя от Наганова до Коммунистической, а также при необходимости по четной стороне Гоголя от Ленина до Наганова. Новости компании. Только по 31 мая в «Зика» украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. «Зика» – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.

0: 12.07 – это самое точное в стране. Белорусы, жители и гости нашего города продолжают чествовать госсимволы родной страны. И нам известна, это стопроцентная информация, что в областных центрах нашей страны пройдут массовые мероприятия, праздники, праздничные концерты, шествия и, конечно же, все те мероприятия, которые будут отдавать дань нашим государственным символам Беларуси. Между прочим, по проспекту Победителя от стелы «Минск, город-герой» к площади государственного флага проходит торжественное шествие с самым большим флагом Беларуси. Впервые гигантский флаг длиной 500 метров, шириной 9 метров и весом более 400 килограмм пронесли в прошлом году. В этом году шествие вновь стало центральной частью праздничной программы. Флаг несут известные деятели культуры, спорта, средств массовой информации, ну и во главе колонны расчет барабанщиков-кадетов. Действительно, в Минской области у кургана «Слава» пройдет данное мероприятие и большой праздничный концерт. Ну а что будет у нас в вашем родном городе Бресте? Следите за новостями, будьте вместе с нами, слушайте нас, конечно же, принимайте во внимание все возможные изменения в связи с погодными условиями. Но пока таковых не имеется, я все-таки хочу вам отдельной строкой напомнить, что обратная связь у нас тоже приветствуется. Друзья мои, рассказывайте о каких-то событиях, интересных моментах дня сегодняшнего. Поделитесь фотографиями, видео с невероятно красивого салюта, который наблюдали вчера все наши прекрасные брещане, жители нашего города. Студийный вайбер плюс 375, код 3339920-11. Давайте вспоминать праздничное шествие Победы, которое отголосками пронеслось и на сегодняшний день, 10 мая. Я знаю, что многие находятся под огромнейшим впечатлением. Давайте продлим эти замечательные мгновения все вместе. Мы Беларусь. Мы и есть Победа.
1: Идеальный выходной на радио Брест.

0: Реклама.
1: По 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс +375 33 313 37 65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

так не лишний будет вспомнить о том, что празднование Дня Победы в Бресте в этом году обошлось, друзья мои, без военного парада на площади Ленина, и праздник со слезами на глазах 81-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны ознаменовало грандиозное шествие порядка 2000 людей в колоннах акции «Беларусь помнит». Жители и гости Бреста, белорусы и граждане других государств собрались на улицах с флагами, лентами и портретами ветеранов, чтобы пройти маршем до священной Брестской крепости. Люди действительно с самого утра, несмотря на достаточно пасмурную погоду, занимали места вдоль маршрута прохождения колонн и сами вливались в этот парадный строй. Среди участников шествия действительно был председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик, руководство области, города, командиры воинских частей, представители разных дипмиссий, руководство учреждений, предприятий города, в общем, и люди, наши прекрасные граждане города Бреста, Брестской области Беларуси, в целом решили присоединиться к этой патриотической акции для того, чтобы почтить память своих близких и родных. Ну, если вы следите за новостями, друзья, будет не лишним напомнить, что действительно отголоском дня вчерашнего является новости дня сегодняшнего, поэтому самая актуальная информация о том, где и что проходило, и что будет происходить сегодня на улицах нашего Бреста и Брестской области, обязательно расскажем уже совсем скоро. Ну и с огромным удовольствием все-таки дадим слово нашим прекрасным радиослушателям, которые действительно, знаете, радеют за каждую минуту и каждую секунду, проведенную вместе с действительно большими людьми, с знакомыми, которые присоединились к данным акциям вчера, сегодня, накануне. И мне хочется, конечно же, зачитать сообщение, которое отправила нам прекрасная Лариса. Доброго дня вам, Влад. Вот несмотря на то, что День Великой Победы провела дома, вот так вот сложились обстоятельства, день также был очень праздничным. Я была с эфиром, да, Юлии Майской на Радио Брест. Атмосфера торжества праздника с одной стороны и трепета и волнения душевного эмоционального переживания до кома в горло с другой стороны. Юля, как и всегда, большая умница. Конечно, интересный душевный эфир получился. Я с вами полностью согласен, наша дорогая Лариса. Почему? Потому что я, как никто, зная Юлю со всех наших сторон, родинных, душевных, человеческих и так далее, можно перечислять до бесконечности по списку, зная, что вчерашний эфир был трогательным, он был до глубины души правдивым от самого начала до самого конца, поэтому большое спасибо хочется сказать за работу нашей прекрасной Юлии Майской, моей соведущей, утреннего шоу «Самое доброе утро» и нашей команде «Радио Брест», которая постаралась на славу. Обязательно вернемся с продолжением такого большого и трогательного сообщения к вам, наша замечательная Лариса. Ну и, конечно же, передам слово не менее прекрасному исполнителю Джонни с композицией «Красивая». Слушаем.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха по области от 11 до 16 тепла. В Барановичах сегодня плюс 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.
1: Реклама.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Обновляйте. Отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03» – продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Действительно, друзья, в этот прекрасный важный день для нашей страны тоже будет не лишним сказать, какие мероприятия прошли накануне и, собственно, чему они были. Да, проведены в канун чего они были проведены? Собственно, в канун празднования Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь в нашем Брестском кинотеатре «Беларусь» состоялся премьерный показ документального фильма «Государственный гимн Республики Беларусь» производства Национальной киностудии «Беларусьфильм». Вместе со всей страной 7 мая, к примеру, смогли увидеть десятки юных зрителей областного центра. Режиссером выступила Ксения Стрельченко. Этот проект для нее оказался дебютным и стал таким первым шагом на творческом пути. Кинолента ориентирована на молодежь и в такой достаточно легкой форме рассказала о важных вещах. Это знание гимна, в жизни государства, истории его создания, интересных фактах о главных песне страны. Ну и помимо документального акцента, авторы фильма добавили элементы игрового кино, которые и позволили зрителю лучше проникнуться исторической темой. Ну и перед началом премьерного показа группа приглашенных артистов вместе с ребятами исполнила в зале государственный гимн, настроив их на просмотр фильма. Главной героиней ленты оказалась любознательная девочка по имени Соня, как олицетворение всех детей и подростков нашей прекрасной страны, которая живо интересуется историческими моментами привычных, да, и символов страны, конечно же, находят ответы в форме сказочного путешествия. Да, и, конечно же, будет не лишним напомнить, друзья, о том, что премьерный показ действительно был и прошел с аншлагом в нашем кинотеатре «Беларусь», и если есть люди, если есть очевидцы, если есть те, кто принимал участие в премьерном показе, был среди зрителей, мы с огромным удовольствием готовы узнать посредством обратной связи в студийный вайбер к вашим услугам. Напомню, номер плюс 375-код-33-39-920-11. Ну и в целом, я наблюдаю за тем, что происходит за нашими окнами. Погода, может быть, слегка испортилась, но это не мешает нам действительно быть вовлеченными в сегодняшний день, сегодняшний процесс, в наше передвижение по городу. Кстати, рассказывайте, какая ситуация на дорогах именно сейчас, на момент времени 12.43, я напомню, в стране. Хотелось бы ознакомиться с самой актуальной свежей информацией на дорогах Бреста и Брестской области. Ну и в целом рассказывать, как настроение, какие планы на сегодня, куда торопитесь, спешите, с каким количеством людей, может быть, в лице одного или с десяток людей вы сегодня встретитесь и проведете этот вечер, этот день в прекрасной компании. Главное, не забывайте о том, что компания всегда начинает с самой приятной, любимой и проверенной музыки.
1: Слухай наших.

Реклама. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Securebank.by.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Итак, к моему большому счастью, я все еще могу раздавать непрошенные советы нашим радиослушателям, которые, кстати, не кажутся таковым на первый взгляд. Я именно по поводу непрошенных. Все потому, что череда праздников продолжается, оставаться дома не имеет никакого смысла, поэтому данную точку отсчета вашим прогулкам, вашим встречам, разговорам и посиделкам я начну с советки, поскольку здесь, как всегда, эпицентр огромного количества ярких, непохожих и похожих друг на друга людей, небольших коллективов и сольных исполнителей, репертуар исполнения песен, которые знакомы до глубины души. Так что мы, команда «Радио Брест», как всегда, даем зеленый свет и старт отчета создавать настроение, несмотря ни на что. Будьте с нами, дальше только больше.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. По случаю празднования Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь на площади Ленина в Бресте собрались сегодня руководство области и города, депутатский и дипломатический корпус, представители силового блока, общественных объединений и трудовых коллективов, молодежь. В торжественной церемонии приняли участие также помощник президента по Брестской области Александр Ломский и глава облсовета депутатов Игорь Брилевич. Он поздравил брестчан с праздником и отметил, что в государственных символах находит свое отражение судьба народа, его нелегкий путь к миру и созиданию на родной земле. После того, как государственный флаг, один из символов нашей республики, внесли на площадь и в торжественной обстановке подняли на флагшток, все вместе исполнили в унисон гимн Беларуси. В Брестской области стремятся увеличивать площади садов и ягодных плантаций. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. В регионе под плодово-ягодными культурами в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах занято 8200 гектаров. На территории области за последние 5 лет заложено более 2,5 тысяч гектаров плодово-ягодных культур, в том числе яблоневых садов почти 1500 гектаров. Брестская область – одна из ведущих в стране в садоводстве и производстве ягод. Прошлый год был неудачным, на это были объективные причины. Было несколько волн больших заморозков, которые практически уничтожили урожай. Фермерам была оказана государственная поддержка госпредприятиям в пределах 12,5 миллионов рублей, отметил Петр Пархомчик. Он обратил внимание, что в нынешнем году весенние заморозки тоже заставили фермеров поволноваться.
0: Новости.
1: Команда «Меркурий ГТК» сыграет сегодня в Бресте матч 26-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу с гомельским клубом «БЧЕ». Для обеих команд игра станет заключительной в регулярном чемпионате и будет последней репетицией перед стартующим в середине мая раундом плей-офф. Перед последним туром «Меркурий ГТК» занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая на 1 очко от занимающего 4-е место гомельского ВРЗ. Начало игры «Меркурий ГТК» «БЧЕ» во Дворце спорта «Виктория» в 14:30. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0 минус 2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.

0: Атмосферный сингл 2025 года от французского диджея Snake и южнокорейской группы In The Dark открывает очередной час эфира на волнах Радио Брест. Сильный достаточно трек, который совмещает энергичный продакшн и вокал кей-поп группы, стал достаточно важным международным коллабом ушедшего года. Продакшн, вокал и эмоции — все, собственно, складывается в такое идеальное сочетание, которое способны создать только ребята из Stray Kids. Ну и, конечно же, спасибо диджею Snake за эту прекрасную работу. Собственно, отталкиваясь двумя ногами от названия композиции In The Dark, можно, друзья мои, попасть в темное, мрачное настоящее, связанное с искусственным интеллектом. Поскольку не так давно появилась новость, что в Италии впервые действительно зафиксировали случаи зависимости от искусственного интеллекта. У девушки в возрасте около 20 лет, которая долгое время общалась только с ИИ-ботом. Нейросетка научилась подстраиваться под ее эмоциональные запросы и постепенно стала для нее неким источником безопасности и понимания, словно настоящий друг. В итоге девушка практически полностью перестала общаться с настоящими людьми. Бить тревогу действительно стоит, поскольку влияние нейросети на жизнь молодого поколения все-таки перешло все немыслимые границы. Правда, отследить подобное явление не всегда получается у зумеров с первого раза. Многие все-таки родители в том числе связывают такое поведение с переходным возрастом, нестабильностью гормонов, сменой интересов и так далее и тому подобное по списку, что, собственно, и свойственно зумерам. Но не стоит забывать, наши дорогие родители, что будущее поколение наше. Все, так что будьте внимательны, ну и, конечно же, выбирайте для своего правильного настроения только любимую и проверенную музыку.
1: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Радио «Брест».

Может, кому-то и придется сейчас удалить, взять ручку, блокнот или ваш палец приготовить в заметках телефона и поудалять вообще отсюда высокосодержащие, значит, белковые блюда, которые расписаны у вас понедельно от брокколи до вареной грудки с овощным ассорти. Поскольку-то в соцсети набирает популярность интересный канал, в котором ребята, местные пиццайло, готовят невероятные пиццы, значит, с Рафаэлло, клубникой, шоколадными бортиками, и они действительно внезапно стали новыми гастрономическими вот феноменами того самого ТикТока. Вот за это безумие отвечает бразильский Patos Pizzas. Они уже давно пекут пиццы с киндерами, киткатами, орео, нутелло и прочими сладостями. Но, знаете, самое страшное, даже вот не десертные версии. У них в меню есть пиццы с картошкой фри, шашлыком и даже чипсами. Как ни странно, пиццу с ананасами они все-таки достойно проигнорировали. Ну и все же, наверное, все эти вот многообразные, да, которыми могут похвастаться данная команда и данная компания из Бразилии, наверное, все-таки далека от Италии, для которых приверженность к традициям важнее безумных рецептов. В принципе, и всех других мы понимаем, ну и, как известно, на каждого голодного найдется своя ложка к обеду. Поэтому, если вы, друзья мои, сейчас на перекусе, если вы хотите в ближайшее время что-то такое вкусненькое съесть, конечно же, приятного аппетита, приготовьтесь, поскольку дальше только самые любимые и проверенные композиции.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков, местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0 минус 2, днем 18-23 с плюсом. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22 со знаком плюс, в Бресте ночью от 3 до 5 тепла, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от «Имклива Иншуранс» обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. «Имклива». Живи счастливо. Бомахшима.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
7: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
8: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
9: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03» — продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03» — проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

Насколько важно вспоминать великих в рамках предстоящего боёбки о ливерпульской четвёрке, конечно же, говорить не приходится. Напомню только тем, кто остался по причинам, знаете, вне самого корабля, точнее, той самой желтой субмарины. Режиссером картины является Мендес, небезызвестный по «Бондиане» фильмом 1917 и «Красоте по-американски». Кадры, которые опубликованы в сети интернета, уже могут раскрыть личности актеров, которые исполнят роль каждого из групп The Beatles. Ну, конечно же, выйдет порядка 4 картин, как оказалось, символичны до 2028 года. Апрель месяц — это вот насколько мне хватает информации узнать. Оказывается, существует еще и проект, который будет выглядеть как сериал, точнее, он будет являться полноценным сериалом, в названии которого, собственно, будут показывать и рассказывать о ранних годах группы The Beatles. Молодого Джона Леннона сыграет 23-летний актер, который снимался в фэнтези-триллере «Эльбер» и «Дневник сновидений». Да, пожалуй, не самые известные личности, и тем не менее интересно узнать, кто же они. Роль Пола Маккартни достанется ливерпульскому певцу, настоящему исполнителю и музыканту Элису Мерфи, ну а об образ Джорджа Харрисона воплотит малоизвестный актер Харви Брэд. Что же касается, собственно, самого Ринго Стара, почему-то информации здесь о нем нету, я так понимаю, что много хранится в секрете, но тем не менее сериал под названием «Гамбургские дни» на экране выйдет уже практически совсем скоро, возможно, даже в конце этого года. Будем следить, собственно, за событиями, вспоминать великих британских исполнителей, ну и, конечно же, говорить о том, что музыка объединяет, она дает силы, она, конечно же, направляет и напоминает о том, что звуки музыки и, собственно, звуки наших прекрасных и замечательных, наверное, каких-то таких природных явлений все-таки составляет одно общее целое вместе с нами. Поэтому звук тишины, звук дождя, звук моря или грозы, или всего угодно, знаете, как-то успокаивает и приводит мысли в целостность. Поэтому советую всем без исключения время от времени заниматься подобными музыкальными ретритами, слушать такие мелодии, ну и, конечно же, набираться сил на предстоящую рабочую неделю. Так что, друзья, хочется всем пожелать отличного настроения. Выходной продолжается. 13.42, самое точное. Новый, как всегда, на волнах радио Брест. Влад Романенко меня зовут. Ну а мы будем двигаться далее.

Лиричный такой змей-искуситель, обладатель шикарного тенора, который является узнаваемой фишкой Анатолия Цоя с композицией «Пледик» на волнах радио Брест. Все-таки, знаете, вот так вот окутывает теплотой, любовью, вниманием к своей второй половине. Ну и напоминает о том, что «Пледик» сегодня дома забыть нельзя, а брать с собой в дорогу, если вы отправились на пикник, на кемпинг, где-то отдохнуть в лесочке, наедине, с самим собой, с небольшой компанией, и все-таки поделиться какими-то такими, знаете, душевными природными историями. Поскольку погода-то у нас действительно не сильно такие шепчет. И в отличие, например, от дня завтрашнего, где в Бресте обещают до 23 с плюсом, сегодня погода этим похвастаться не может. Но, тем не менее, друзья, мы не сдаемся. Это не значит, что нужно сложить лапки и ничего не делать. Как раз-таки наоборот. Движение — это, как всегда, жизнь. Это большое количество шагов, да, которые все-таки способствуют и процессу, да, к которому стремятся большинство людей, и привести свою форму к этому лету, наверное, тоже. Многие задумываются, так что, друзья, двигайтесь на здоровье, слушайте только самую любимую проверенную музыку, берите в компании только самых проверенных и неравнодушных людей, поскольку сегодняшний выходной нужно все-таки провести с чувством, толком, расстановкой, хорошими впечатлениями, набраться которые нам предстоит перед очередной рабочей неделей. Да, напоминаю, что сегодня воскресенье, 10 число на календаре, 12:52 самое точное время. Ну и, конечно же, было бы неплохо поделиться вообще всеми событиями, которые происходят в вашей жизни и в вашем сегодняшнем дне. Обратная связь в виде студийного вайбера, как всегда, с вами. Пишите плюс 375-код-33-39-00-11. Готов зачитываться вашими сообщениями, интересными историями, событиями, возможно, какими-то лайфхаками, которые сегодня помогли вам в такой нестандартной ситуации. Ну и, конечно же, продолжать слушать только самую актуальную музыку. Между прочим, у нас состоялась недавно премьера одной из композиций. Надеюсь, что вы уже успели услышать ее, но я напомню для тех, кто не знал. А Насте и Дим Билан с композицией «Эпилог» прямо сейчас.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Ежегодно во второе воскресенье мая в Беларуси отмечается День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Об основах суверенитета и личном отношении к символике страны Заре рассказали простые белорусы. «Впервые я спела гимн перед хоккейным матчем в Бресте. Это была очень необычная и почетная для меня миссия. Выезжала на лед на коньках и пела гимн на льду. Это было волнительно, потому что исполнять гимн – большая ответственность, его слова знают все, а я была в прямом эфире», рассказала певица, представитель Беларуси на Славянском базаре Елизавета Цуприк. «Наш белорусский паспорт с его гербом, золотыми колосьями, цветками льна и границами Республики Беларусь отражает душу народа. Наше стремление к миру, труду, единству. Границы страны на гербе – символ нашей независимости, которую охраняют пограничники. Лично для меня эти смыслы символики значат многое», отметил воспитанник военно-патриотического клуба «Сокол» Владислав Кравчук. По лицам белорусов видно их отношение к Дню Победы. Такое мнение в беседе с корреспондентом Белта высказал житель словацкого города Вранов-на-Топлю Петр Захарьян. Он приехал в Брест по делам. Вместе с гостями города побывал в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой», где прошел торжественный митинг в честь Дня Победы. По лицам и эмоциям людей видно их отношение к Дню Победы. Здесь собралось очень много людей разного возраста – молодежь, ветераны. В ветеранах я вижу большой символ стойкости, поделился словак. Между городами Брест и Вранов-на-Топлеу существуют давние дружественные связи. Делегация из Словакии встретилась с руководством администрации свободной экономической зоны Брест.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Игроки хоккейного клуба «Лунинец-2026» устроили чемпионский коридор своему тренеру Александру Платонову и его супруге Олесе на выписке из роддома. Юные хоккеисты оригинально поздравили тренера со знаковым событием в его жизни. Когда новоиспеченные родители с малышкой вышли на крыльцо, приветствуя их, хоккеисты стали стучать клюшками по плитке. Сюрприз растрогал супругов. Игроки «Лунинец-2016» также подарили молодой маме цветы. По словам тренера, он горд, что его воспитанники растут такими эмпатичными. Занимается Александр Платонов с командой «Лунинец-2016» второй год. Новости компании. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону +375 29 716 44 44. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0-2, днем +18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.

0: Среда, 14.10 в стране. Это самое точное время. Вы на волнах Радио Брест. Напомню, Влад Романенко в эфире. Всем здрасте, если вы присоединились к нашей компании только что. Хотя что-то мне подсказывает мое нутро, мое седьмое чувство, что это не так. Но если это не так, друзья, то я думаю, вам есть чем поделиться, вам есть о чем рассказать. Ну и, конечно же, посоветовать, с чего начать. С чего, друзья мои, начать рабочую неделю. Да, как правило, это всегда вопросом мы задаемся накануне. Есть люди, которые делают это с самого утра, поскольку понимают, что нет другого выхода. Все это неизбежно. Но о неизбежности и во всем остальном действительно придется поговорить нам, друзья. Если неизбежно быть счастливым человеком, то это всегда достойно и заманчиво. Если неизбежно быть человеком, который давно не звонил своим близким и родным людям, то неизбежно нужно сделать обратное. Взять номер телефона, позвонить своему близкому, родному человеку. Быть может, просто поговорить, сказать пару слов, напомнить о себе. Ну и, конечно, поздравить свою родную, любимую и замечательную маму с Международным Днем Матери. Напоминаю, что в Беларуси он отличается 14 октября, поэтому времени-то у нас в запасе ого-го, но сегодня было бы просто не лишним напомнить о себе и, в принципе, спросить, как дела, чем вы занимаетесь, какие интересные истории были, наверное, предпосылки к тому, чтобы просто вспомнить о том, что у вас, оказывается, есть друзья мои, семья, о ней нужно помнить, но если вы находитесь рядом своей любимой мамой, просто обнять, поцеловать и сказать, как сильно вы ее любите. Все это также можно сделать посредством обратной связи. Студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 33-399-00-11. Вернемся уже совсем скоро, ну а далее, как всегда, композиция.
1: Идеальный выходной на Радио Брест.
2: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Сбербанк.бай.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слушай наших.

пожалуй, только любовь к музыке остается неизменной на фоне цифровой промышленной революции, в которой любой уважающий себя робот может стать кем угодно, хоть цирковым артистом, уборщиком, метродетелем и даже буддийским монахом. Вот, кстати, о последнем чуть более подробно и поговорим. Ну, действительно, робот по имени Габи был посвящен в буддийские монахи. Вот на фоне канонической человеческой клятвы местные служители решили все же переписать под робота, в котором говорится о том, что тот должен воздерживаться от повреждений имущества, поклоняться, значит, и уважать людей и других роботов, ну и, конечно, не обманывать и экономить энергию. Вот, кстати, по поводу последних хотелось бы поговорить еще более подробнее. Ну и по словам менеджера и создателя серии линейки подобных, значит, роботов-гуманоидов, участие их вот в таких вот религиозных праздниках вполне естественно, ведь они, значит, дефис, предназначены для сотрудничества с людьми во всех областях. Ну, говорить о каких-то выводах пока не приходится, поскольку служителям, значит, церковным, да, или, можно так сказать, став монахом, он буквально на днях, наверное, еще не успел себя каким-то образом проявить, и, тем не менее, наверное, для нас, как и для людей, это все-таки выглядит слегка странным, правда? Тогда роботы могут вполне себе, значит, занять абсолютно любое лидирующее положение в обществе. Ну, посмотрим, насколько это приведет нас к какому-то балансу, но, тем не менее, если сами создатели и люди, которые, собственно, прикоснулись к созданию этого робота, говорят о том, что это все в порядке вещей, то как бы им не поверить. Действительно, приходится это делать. Ну и, конечно же, оставаться человеком. Вот что самое главное для нас, для всех, невзирая на подобного, значит, рода новостей. В любом случае, друзья мои, все это правильно, интересно, как минимум любопытно, да, с точки зрения обывателя. Ну и, конечно же, вообще понаблюдать за тем, как будет развиваться история событий этого первого робота-монаха, конечно, тоже было бы неплохо. Ну а так, во всем остальном, как мы любим, так мы и делаем. Это, конечно, наше настроение, это прекрасная ситуация вообще в целом, да, если говорить о наших любимых предпочтениях в виде музыки, в виде хороших фильмов, в виде вкусной еды, грамотного, правильного и любимого общения с близкими друзьями, с которыми, я надеюсь, у вас уже давно установлена социальная связь. Хотелось бы и от вас увидеть сообщение студийный вайбер к вашим услугам +375 код 33 39 00 11. Ждем.

0: Погода. По информации пресс-службы «Гидромета», в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков, местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, местами заморозки до минус 2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью от 1 до 3, днем 18-20 с плюсом. В Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.
1: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

И я считаю, что в этот прекрасный день сказать самые важные слова в унисон биению своему сердцу обязан абсолютно каждый, кто причастен к любому, даже самому нестандартному празднику. Начиная действительно от большого дня государственного флага, герба и гимна Республики Беларусь до дня хобби-хорсинга. Да, действительно, сказав про хобби-хорсинг, у меня сразу в голове возникает мысль: а что же это все-таки, батенька, такое? Нет, на самом-то деле мы знакомы с этим явлением, да, действительно, это спорт, в котором участники преодолевают препятствия верхом на палке с лошадью, точнее, лошадиной головой. Да, той самой, на которой вы когда-то скакали в детстве. Вот только теперь это настоящий соревновательный спорт с выездкой, конкурсами и даже чемпионатом, отбором и так далее и тому подобное. Вот, кстати, родиной хобби-хорсинга является, как вы думаете, что? Или, да, какая страна? Финляндия, где в 2026 году это уже скоро, друзья мои, пройдет 13-й национальный чемпионат по хобби-хорсингу. Соревнования проводятся также в Америке, Германии, Великобритании, Швеции и других странах. Поэтому не стоит все-таки смеяться над этим. Участники подходят к делу достаточно серьезно, а лошадки часто шьются вручную с невероятным вниманием к деталям. Да, поэтому, если вы действительно выскажетесь по поводу хобби-хорсинга где-то в коллективе или команде ребят, которым известен данный вид спорта, будьте аккуратны. Ну и, конечно, как говорится, дареному коню как раз-таки смотрят те самые зубы, поэтому не знаю, знакомы ли вы с данным видом спорта, как вы к нему относитесь и, в принципе, считаете ли его достаточно спортивным для проведения разного рода мероприятий. Вот хотелось бы узнать у вас, наш дорогой слушатель, поэтому пишите студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам, плюс 375-33-399-00-11. Но скакать галопом по, да, тому самому музыкальному коллективу либо команде нам предстоит сегодня не единожды, услышав его либо в рамках нашего выходного дня на волнах Радио Брест, либо где-то в городе, в центральной части наших улиц. Ну и, конечно же, подпеваем в унисон, так, чтобы все слышали, без исключения. Мне кажется, это прекрасно. Поэтому с хорошей музыкой отправиться в путь-дорогу вы, да, просто-просто должны. Поэтому следующая композиция исключительно для вас.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

0: забывать не приходится, а мы и не хотим и не будем. Вот такое вот противопоставление сегодняшнему дню. Да, день действительно выдался очень насыщенным, интересным, с каким-то особым окрасом, если уж говорить о нашем большом празднике, празднике, связанном с символикой нашей необъятной, наш Синёк. И, конечно же, отдельное спасибо хочется сказать всем тем, кто был причастен к сегодняшнему эфиру. С 11 до 15 часов в прямом эфире я, Влад Романенко, все-таки старался хоть как-то сопровождать вас и действительно делиться интересными событиями, какими-то новостями, которые как минимум улыбали, ну и как максимум, ну, приводили к каким-то полезным мыслям. Надеюсь, что сегодняшний вечер у вас будет очень даже хорош и успешен во всех начинаниях и продолжениях. Будем говорить вещи своими именами, друзья мои. Поэтому всех, конечно же, по отдельности обнимаю, как мы это делаем классически, прощаясь перед очередным днем. Ну, услышимся уже завтра, да, на рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» с Юлией Майской и Владом Романенко. А также, друзья, всем хочется сказать следующее. Будьте любимы, отдыхайте и ни о чем не думайте. Все, Влад Романенко был в вашей компании. Всех обнимаю. До завтра. Пока-пока.
1: Идеальный выходной на Радио Брест.
2: All right, guys. Time for the dessert.

0: Под дождем мы кружим, и никто не запретит. Наш медляк на выпуск нам оставим в памяти. Звезды яркие.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.
2: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: В эфире «Радио Брест». Новости.
3: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Чеки жилье проиндексированы в Брестской области. Это предусмотрено решением Брестского областного исполнительного комитета 29 апреля 2026 года номер 303, сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков жилье 39,2216. Правовой акт вступает в силу после его официального обновления. Опубликование. Делегация Столинского района продолжает работать в Кировском муниципальном районе Российской Федерации. Накануне члены делегации возложили цветы от жителей Столинщины к памятным местам, братским могилам и воинским захоронениям Кировского муниципального района и Ленинградской области. Сегодня делегация района знакомится с работой организации аграрно-промышленного сектора Кировского муниципального района.
1: Новости.
3: Продолжаем выпуск. В Италии зарегистрировали первый случай зависимости от искусственного интеллекта. Об этом сообщает Газеттино со ссылкой на Государственную службу по работе с зависимостями. Заболевшая 20-летняя девушка из Венецианского района Местре, которая заменила живое общение разговорами с нейросетью. И бот давал девушке ответы, которые она желала услышать, создавая у нее иллюзию эмоциональной близости и безопасности. В результате зависимая перестала общаться с людьми и начала считать чат-бот своим единственным настоящим другом. Врачи считают случай в Местре первым в Италии, но прогнозируют рост числа подобных пациентов. Сегодняшний матч между Брестским и Минским «Динамо» внесет коррективы в привычные маршруты брестских водителей. Ограничения в районе стадиона начнут действовать во второй половине дня. С 17 часов улицы Гоголя и Коммунистическая станут зоной, свободной от парковки. Чуть позже, с 18.30, на этих же улицах ограничат и само движение транспорта. Основные участки – Коммунистическая от улицы Воровского до Гоголя, а также улица Гоголя на отрезке между Нагановой и Коммунистической. Начнется матч в 20:00. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
3: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0 минус 2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.

0: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imcliva Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imcliva. Живи счастливо. Бомахшима.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0 минус 2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Демчук. Добрый вечер. Сегодня у выпуску. У Бресте отзначили сегодня День державного стяга, герба и гимна. Футбольный клуб «Динамо Брест» подрыхтовал сюрприз для болельщиков. Про это и иншее далее больше подробязно. По воле белорусского народа 30 годов тому, 14 мая 1995 года, у Беларуси установлены державные символы Республики Беларусь. У них вособляется память поколению, адлюстровываются национальные самосвядомости, непростый историчный шлях народа, связываются разом минулой с участности будущей белорусской державы. Сотни брестовчан собрались сегодня на площади Ленина, каб разом сустроить День державного стяга, герба и гимна. Церемония объединяла людей разных поколений и профессий. По улице Ленина было пронесено 100-метровое полотнище стяга Республики Беларусь. Открыл церемонию старшиня Брестского областного совета депутатов, наместник старшини постоянной комиссии Совета Республики по законодавству и державным будаунитству Игорь Брылевич. И он отзначил, на первом референдуме нашей суверенной краины белорусы подтримали символы, пропонованные керовником державы Александром Григоровичем Лукашенко. У них вся история нашей краины, складанный шлях до самовызначения, память об великой перемозе, годовину якой мы отзначили напередодні, и имкнение до створения миру, что яскраво вылучая Беларусь на сучасной карте свету. Яны по праве стали символом сувязи поколения у тех, кто отстоивал незалежность на полях битва у годы войны, и сучасных белорусов, якія штодзённой мирной працей умацовывают экономику и забеспечивают стабильность у нашей державе, сказал Игорь Брылевич. Ганаровое право узнять державный стяг Республики Беларусь на площади Ленина сегодня отримали ветеран працы Брестского электромеханичного завода Зинаида Матийчук, лейтенант, старший кавалер группы специальной проверки документов отделения пограничного контроля Варшавский мост Ольга Городка, ученица лицея номер 1 имя Пушкина Бреста София Ковальчук. У день державного флага, державного герба и державного гимна Республики Беларусь удел во урочистом мероприемстве на площади Ленина приняли так само сенаторы Александр Каркатадзе и Александр Карпицкий. Державные символы стяг, герб и гимн увасабляют суверенитет и историчную память и пераемность поколения. Яны сапраўды связывают нас с пераможцами 1945 года, с их подвигом, мужностью и любовью до родимы. Няхай гэтые символы заўсёды нагадывают нам об мире, справедливости и повазе до минулого, отзначил Александр Каркатадзе. Хочу особливо подкреслить, як тропятливо и поважливо жыхары наших регионов ставятся до державной символики. Подчас сустрэч с выборщиками неизменно бачишь, гэтые святыни объединяют нас, обуджают национальный гонор и почуццё особистой отказности за лёс айчыны. Важно усведомлять их глубинное значение и передавать гэтае разумение будущим поколениям, отзначил Александр Карпицкий.
0: Новины. Головные.
1: У Брестском кинотеатре «Беларусь» отбылся премьерный показ документального фильма «Державный гимн Республики Беларусь» в творчестве национальной киностудии «Беларусьфильм». Разом с усёй краиной премьеру смогли убачить десятки юных глядачоў областного центра. Киностужка ориентована на молодое поколение и в легкой форме рассказывает про важные речи, значение гимна у жыцці державы, историю его створения, цікавыя факты про галоўную песню краины. Апроч документального аспекта, то аўтары фільма дадалі элементы гульнявога кіно, якія дазволілі гледачу лепш прасякнуцца гістарычнай тэмай. Футбольный клуб «Динамо Брест» подрихтовал сюрприз для болельщиков у День державного флага, державного герба и державного гимна Республики Беларусь. Сегодня брестовчане сгуляют с Минским «Динамо». Чакаем усіх на трибунах и будем рады бачить на вас не только атрибутику нашего клуба, але и державную символику, отзначили у телеграм-канале Брестского футбольного клуба. Матч начнется о 20-й године. Матч поміж Брэсткім і Мінським «Динамо» унясе корективи у звиклые маршруты брэсткіх водителяў. Обмежаванні у районе стадіона пачнуць дзейнічаць 17 годин. Улицы Гоголя и Коммунистичная стануть зоной, свободной от парковки. С 18.30 на гэтых жа вуліцах обмяжуюць и сам рух транспорту. Основные участки Коммунистичная от улицы Воровского до Гоголя, а так само улица Гоголя на адреску поміж Наганова и Коммунистичной.
0: И об надворье.
1: Синоптики попередили об несприяльных умовах надворья у ночи по области заморозки. Поводле информации Брест-Аблгидромета, у ближайшие сутки на Брестчине чакается переменная облачность без опадков, местами слабый туман. Ветер ночью неустойливый, слабый, днем паўднёва-ўсходні 3-8 метров за секунду. Температура поветра по области у ночи от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0-2, у день плюс 18-23. У Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, у Пинску ночью 2-4, днем 20-22, у Бресте у ночи от 3 до 5, у день от 21 до 23 с плюсом. Мария Дзямчук, служба информации, Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0-2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0-2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.

0: года.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0 минус 2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло – это то, что надо.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0 минус 2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0-2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0-2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0-2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0-2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бристе ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0 минус 2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0-2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0 минус 2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.
2: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0-2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бристе ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Ночью по области заморозки. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0 минус 2, днем плюс 18-23. В Барановичах ночью 1-3, днем 18-20, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22, в Бресте ночью 3-5, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Знай наших.
2: Не сможем любить.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Слухай наших.